0: номер два. Имеющему кому же голос и возможность в колесе пробовать. Предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищи!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое.

0: Настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. А на скульптурах лесгинка, которая должна быть неизвестной, никакой обычной популярной, не обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. А на скульптурах лесгинка, которая должна быть неизвестной, никакой обычной популярной, не обязательно кавказской. Она должна быть настоящей,
1: Это здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классики.

великаны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень

человек, по числу же организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты, сюиты, сюитыки, сонатки мои, развеселые квартетики, контактки мои, эх, глинка, калинка, малинка моя, развеселая сонетка, уитка моя, эх, глинка, мотинка, тишинка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

И вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотрите сюда, смотрите.

тебе. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем мы сажать.